Това си This is Sky, технически продюсер Мартин Хоргер с ново номерем Rave, который е с хъмнем Парукавиль 2026. Тук спочетем Брандон и My Body Talks. За хвиле мацедонски продюсент Галоски враз Азулант и Рекс To The Beat. Дайте гошния.